0: да не се берут Яну Листоцку, значит, будки за двоечку пив, коли купил, я переписал два раза, писал, все выписал и записал. И вы знаете, как вы на меня запоминаете, много вершин. Я говорю, Павло, с собой я хвалить не буду, бо кто каже, что знает много, то ничего не знает. Отож, там, где память розвиває, коли ти читаєш, наповнюєшся, хай Господь рясно благословить.
1: Дякуємо вам, Ярославе, за ваші роздуми, які ви завжди, завжди ґрунтуєте на Слові Божому.